Сергея Александровича, промотивные ассистенты, чтобы унесет уже морг на траву. Морг на траву сюда. Не знаю, как инзистия, али локал. И были морг сюда, оттахан морг сюда. Он фир как и фатфатин, и оттахан морг сюда, арат на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, оба друга из Ветанга, оба друга, оттахан морг сюда, не знаю, как удар лавост. Не то, что пая мунту камеру бей, и после того, как морг сюда, афетаду. И дома, как сюда, идет по сюда,